Радио З. Командовать парадом будем мы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

рубеж непроходимый будет наш. По сотни грамм из запыленной фляги за танк родной поднимет экипаж.

Уходи, если просто устал. Кто тебя еще в жизни так ждал? Ты не знаешь? Не знаю я. Ты спешишь? Ну, конечно, дела. Позвони в мою дверь, позвони. Если скажут, что здесь не живу,

0: слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Лишь бы ты всегда была моей.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?

0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Навсегда.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: покажет. Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Пока еще с вами мы жили, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22

0: 32 88 53.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
5: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: знаешь что?
1: А?
0: Ты же меня любишь?
1: Ну?
0: Я тебя тоже.
2: А? Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
3: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
4: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
5: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
6: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
7: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. Федеральная антимонопольная служба уже возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение по нарушениям. Цены на овощи в России могут продолжить снижаться по мере поступления нового урожая. Об этом сообщили в Минсельхозе. Сейчас уборка идет практически во всех регионах страны, а увеличение предложения обычно приводит к снижению стоимости продукции. За последний месяц картофель у производителей подешевел более чем на 12%, томаты на 10%. Цены снижаются и в магазинах. Например, картофель и капуста стали дешевле примерно на 16%, морковь почти на 13%. Темпы сбора урожая пока соответствуют прошлогодним. Квитанции за жилищно-коммунальные услуги с 1 сентября 2027 года можно будет получить через госуслуги. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Новый механизм вводится для того, чтобы человек не был привязан к бумажной платежке и не получал потом пени за просрочку платежа. Квитанция будет загружаться из системы ГИС ЖКХ и имеет полную юридическую силу. Ее можно открыть с телефона в любой момент, изучить начисления и распечатать на бумаге. При этом бумажные квитанции сохраняют свою силу и продолжат использоваться наравне с электронными. Минпросвещение России запустило телефон доверия для помощи школьникам в решении конфликтных ситуаций. Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что телефон доверия может стать мощным инструментом в борьбе с травлей в школах. По результатам исследования, почти 54% школьников сталкивались с травлей, а 48% опрошенных учителей и руководства не замечали травли среди детей, когда она была. Ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в День трезвости 11 сентября в 18 российских регионах, следует из региональных законодательных актов, в их числе и Белгородская область. Первое празднование Дня трезвости состоялось в 1911 году в Санкт-Петербурге. С 1914 года его начали отмечать регулярно. В современной России традицию возобновили в 2005, а в 2014 празднику присвоили статус всероссийского. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
8: Щедрые цены в нашем доброцене.
9: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
11: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
12: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории «С» и «Е», а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Проводи взгляд.

0: поклониться хочу.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. Федеральная антимонопольная служба уже возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение по нарушениям. Цены на овощи в России могут продолжить снижаться по мере поступления нового урожая. Об этом сообщили в Минсельхозе. Сейчас уборка идет практически во всех регионах страны, а увеличение предложения обычно приводит к снижению стоимости продукции. За последний месяц картофель у производителей подешевел более чем на 12%, томаты на 10%. Цены снижаются и в магазинах. Например, картофель и капуста стали дешевле примерно на 16%, морковь почти на 13%. Темпы сбора урожая пока соответствуют прошлогодним. Квитанции за жилищно-коммунальные услуги с 1 сентября 2027 года можно будет получить через госуслуги. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Новый механизм вводится для того, чтобы человек не был привязан к бумажной платежке и не получал потом пени за просрочку платежа. Квитанция будет загружаться из системы ГИС ЖКХ и имеет полную юридическую силу. Ее можно открыть с телефона в любой момент, изучить начисления и распечатать на бумаге. При этом бумажные квитанции сохраняют свою силу и продолжат использоваться наравне с электронными. Минпросвещение России запустило телефон доверия для помощи школьникам в решении конфликтных ситуаций. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что телефон доверия может стать мощным инструментом в борьбе с травлей в школах. По результатам исследования, почти 54% школьников сталкивались с травлей, а 48% опрошенных учителей и руководства не замечали травли среди детей, когда она была. Ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в День трезвости 11 сентября в 18 российских регионах, следует из региональных законодательных актов, в их числе и Белгородская область. Первое празднование Дня трезвости состоялось в 1911 году в Санкт-Петербурге. С 1914 года его начали отмечать регулярно. В современной России традицию возобновили в 2005, а в 2014 празднику присвоили статус всероссийского. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Однажды, накануне Дня Победы, случайно, среди вороха бумаг, нашли мы письма папиного деда. Казалось, это встреча на глазах. Мы познакомились, узнали его ближе, ведь это дар из прошлого в семье. Нам посчастливилось его услышать. Он говорил потомкам о войне. И в этих строках есть его характер, его любовь и к дочке, и к жене. Их невозможно, прочитав, не плакать. Он не вернулся, сгинул на войне. Я знаю точно, его очень ждали, молились, верили, любили всей душой. Но миллионы без вести пропали. В том августе он принял смертный бой. Он жить хотел, так верил он в победу. Не беспокойтесь, в письмах он писал. Даст Бог, я выживу, мы победим, приеду. А после этих слов он замолчал. И вот сейчас, в 2023-м, я с прадедом как будто говорю. Как жаль, что не вернулся в 45-м. Но я за жизнь его благодарю.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. Федеральная антимонопольная служба уже возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение по нарушениям. Цены на овощи в России могут продолжить снижаться по мере поступления нового урожая. Об этом сообщили в Минсельхозе. Сейчас уборка идет практически во всех регионах страны, а увеличение предложения обычно приводит к снижению стоимости продукции. За последний месяц картофель у производителей подешевел более чем на 12%, томаты на 10%. Цены снижаются и в магазинах. Например, картофель и капуста стали дешевле примерно на 16%, морковь почти на 13%. Темпы сбора урожая пока соответствуют прошлогодним. Квитанции за жилищно-коммунальные услуги с 1 сентября 2027 года можно будет получить через госуслуги. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Новый механизм вводится для того, чтобы человек не был привязан к бумажной платежке и не получал потом пени за просрочку платежа. Квитанция будет загружаться из системы ГИС ЖКХ и имеет полную юридическую силу. Ее можно открыть с телефона в любой момент, изучить начисления и распечатать на бумаге. При этом бумажные квитанции сохраняют свою силу и продолжат использоваться наравне с электронными. Минпросвещение России запустило телефон доверия для помощи школьникам в решении конфликтных ситуаций. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что телефон доверия может стать мощным инструментом в борьбе с травлей в школах. По результатам исследования почти 54% школьников сталкивались с травлей, а 48% опрошенных учителей и руководства не замечали травли среди детей, когда она была. Ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в день трезвости 11 сентября в 18 российских регионах, следует из региональных законодательных актов, в их числе и Белгородская область. Первое празднование Дня трезвости состоялось в 1911 году в Санкт-Петербурге. С 1914 года его начали отмечать регулярно. В современной России традицию возобновили в 2005, а в 2014 празднику присвоили статус всероссийского. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Война — слово женского рода.

свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала, и рана кровью точила мужские тела добела.

рассвет. Возврата в прошлое нет, нет. Не повстречаться нам за той чертой.

когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

внимательно смотри. Благодаря таким стоит страна.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый, до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Александр Твардовский. «Я убит под Ржевом». Читает Василенко Николай. «Я убит под Ржевом в безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Я, где корни слепые ищут корма во тьме, я, где с облачком пыли ходит рожь на холме, я, где крик петушины на заре, по росе, я, где ваши машины воздух рвут на шоссе, где травинку к травинке речка травы придет, там, куда на поминки даже мать не придет. Фронт горел не стихая, как на теле рубец. Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец. Летом в 42-м я зарыт без могилы. Все, что было потом, смерть меня обделила. Братья, может быть, вы и не Дон потеряли, и в тылу у Москвы за нее умирали, и в Заволжской дали спешно рыли окопы, и с боями дошли до предела Европы. Нам достаточно знать, что была, несомненно, та последняя пять на дороге военной. Та последняя пять, что уж если оставить ту шагнувшую вспять, ногу некуда ставить. Я убит под Ржевом, тот еще под Москвой. Где вы, воины, где вы, кто остался живой в городах миллионных, в селах, дома, в семье, в боевых гарнизонах? Не на нашей земле, ах, своя ли чужая, вся в цветах или в снегу, я вам жизнь завещаю. Что я больше могу? Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить и беречь ее свято. Братья, счастье свое в память воина-брата, что погиб за нее.

0: Радио Z.
1: Не хватило трех секунд, чтобы

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
0: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 161 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 10 округам. Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. 134 беспилотника сбиты и подавлены. В Белгородском, Красноярушском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения 8 человек. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Временно исполняющий обязанности губернатора встретился с местным активом в Старом Осколе. По итогу Александр Шуваев заявил, проблему с водоснабжением в муниципалитете будут решать поэтапно и комплексно. Министерство ЖКХ при содействии федеральных структур прорабатывает установку дополнительных накопителей и восстановление водозаборных узлов в округе. Во всех муниципалитетах области распространят практику Старого Оскола, когда один врач-терапевт будет принимать исключительно ветеранов боевых действий. До конца ноября в Старый Оскол поступят 2 компьютерных томографа. Финансирование на изменение проектной документации на капремонт ДК «Комсомолец» сохранили. Будут искать надежного подрядчика для завершения работ. Для развития инфраструктуры Старого Оскола и Белгорода разрабатывают мастер-планы по строительству модульных школ и детских садов. После капитального ремонта открылась обновленная детская школа искусств номер 2 в Губкине, рассказал глава региона. Здание полностью преобразилось благодаря нацпроекту «Семья». Там появился концертный зал на 75 мест, обновили хореографические и хоровой классы, кабинеты для индивидуальных занятий, библиотеку и классы теории музыки. Двухэтажное здание площадью более 1,2 тысячи квадратов рассчитано на 360 учеников. На ремонт направили порядка 121 миллиона рублей. Уверен, обновленная школа станет настоящей точкой притяжения для юных талантов Губкинского округа. Здесь дети будут развиваться, сохранять семейные традиции и культурные ценности, поделился Шуваев. С 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств обязаны маркировать птицу и кроликов. Если на подворье больше 10 голов, то нужно вызвать ветеринарного специалиста. Он осмотрит вольер и присвоит уникальный номер. Процедура бесплатная. Привозить несушек в МФЦ не стоит. Обращаться следует в государственную ветеринарную службу своего города или округа. Тем, у кого меньше 10 животных, это можно сделать до 2029 года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Летние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Дарья Гнезделова, Белгородская область, город Шебекино. Что мы родиной зовем? Дом, где мы с тобой живем. И березки, вдоль которых рядом с мамой мы идем. Что мы родиной зовем? Поле с тонким колоском. Наши праздники и песни. Теплый вечер за окном. Что мы родиной зовем? Все, что в сердце бережем. И под небом, синим-синим, флаг России над Кремлем.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

для тебя свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, мне рассвета роса. Отчий дом, дети малые, в моей гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: Любимая моя.
1: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

осторожно, когда я тебя на руках унесу.

рояля, столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе трейдинг. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 161 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 10 округам. Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. 134 беспилотника сбиты и подавлены. В Белгородском, Красноярушском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения 8 человек. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Временно исполняющий обязанности губернатора встретился с местным активом в Старом Осколе. По итогу Александр Шуваев заявил, проблему с водоснабжением в муниципалитете будут решать поэтапно и комплексно. Министерство ЖКХ при содействии федеральных структур прорабатывает установку дополнительных накопителей и восстановление водозаборных узлов в округе. Во всех муниципалитетах области распространят практику Старого Оскола, когда один врач-терапевт будет принимать исключительно ветеранов боевых действий. До конца ноября в Старый Оскол поступят 2 компьютерных томографа. Финансирование на изменение проектной документации на капремонт ДК «Комсомолец» сохранили. Будут искать надежного подрядчика для завершения работ. Для развития инфраструктуры Старого Оскола и Белгорода разрабатывают мастер-планы по строительству модульных школ и детских садов. После капитального ремонта открылась обновленная детская школа искусств номер 2 в Губкине, рассказал глава региона. Здание полностью преобразилось благодаря нацпроекту «Семья». Там появился концертный зал на 75 мест, обновили хореографические и хоровые классы, кабинеты для индивидуальных занятий, библиотеку и классы теории музыки. Двухэтажное здание площадью более 1,2 тысячи квадратов рассчитано на 360 учеников. На ремонт направили порядка 121 миллиона рублей. Уверен, обновленная школа станет настоящей точкой притяжения для юных талантов Губкинского округа. Здесь дети будут развиваться, сохранять семейные традиции и культурные ценности, поделился Шуваев. С 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств обязаны маркировать птицу и кроликов. Если на подворье больше 10 голов, то нужно вызвать ветеринарного специалиста. Он осмотрит вольер и присвоит уникальный номер. Процедура бесплатная. Привозить несушек в МФЦ не стоит. Обращаться следует в государственную ветеринарную службу своего города или округа. Тем, у кого меньше 10 животных, это можно сделать до 2029 года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

Ты весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу.

0: Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. Лада Автобелогорье. Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
0: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
4: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
5: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
6: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет Тринити Моторс» в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в «Тринити Моторс». Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
0: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главные по итогам беседы лидеров России и США. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования. Путин и Трамп обменялись мнениями по итогам поездок Уиткоф и Кушнера в Москву и Киев. Президент России озвучил объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО. Он заявил, что у Москвы и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Трамп в беседе отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения украинского конфликта. Он заявил, что заинтересован в прорыве в урегулировании во время своего президентства. Это сразу открывало бы перспективы для полного восстановления отношений России и США. Трамп сказал Путину, что восстановление торговых связей между Россией и США сулит колоссальные выгоды для обоих государств. Владимир Путин обозначил, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий на Украине. Лидеры условились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными. Президенты будут по мере необходимости оперативно созваниваться. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила Федеральной налоговой службе создать единый реестр подставных налогоплательщиков. Он необходим для сбора данных о нарушителях и предупреждения налоговых преступлений, контроль за которыми власти намерены ужесточить. Кроме того, до 1 марта 2027 года ФНС должна разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных от имени подставных лиц. Ведомству также предстоит выработать единый подход к выявлению признаков подделки счетов, фактур и налоговых деклараций. Региональным управлением МВД и управлением Министерства на транспорте по федеральным округам поручено принимать исчерпывающие меры для установления имущества проверяемых налогоплательщиков с целью последующего наложения на него ареста. Минпросвещение разработало и направило в регионы единые критерии оценки знаний по основным предметам, чтобы сделать отметки объективными. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Для учителей разработали единые правила, как оценивать типовые работы по основным предметам. В регионы также направили рекомендации по проверке диктантов, сочинений, изложений, устных ответов, лабораторных, практических работ, проектов и других заданий. Их согласовали с Федеральным институтом педагогических измерений. У офисных сотрудников появился новый термин – ржавление. Так психологи называют состояние, когда сила работать есть, но сама работа стала скучной, однообразной и потеряла смысл. В отличие от выгорания, причина не в перегрузе, а в отсутствии интереса и новых вызовов. Эксперты по когнитивно-поведенческой терапии отмечают, что исправить ситуацию могут помочь новые проекты, больше ответственности или разговор с руководителем о том, как изменить привычную рутину. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Радио Z.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо.

Дневной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: не отнять.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай Родину.

0: а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
6: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
7: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
8: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главные по итогам беседы лидеров России и США. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования. Путин и Трамп обменялись мнениями по итогам поездок Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Президент России озвучил объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО. Он заявил, что у Москвы и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Трамп в беседе отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения украинского конфликта. Он заявил, что заинтересован в прорыве в урегулировании во время своего президентства. Это сразу открывало бы перспективы для полного восстановления отношений России и США. Трамп сказал Путину, что восстановление торговых связей между Россией и США сулит колоссальные выгоды для обоих государств. Владимир Путин обозначил, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий на Украине. Лидеры условились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными. Президенты будут по мере необходимости оперативно созваниваться. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила Федеральной налоговой службе создать единый реестр подставных налогоплательщиков. Он необходим для сбора данных о нарушителях и предупреждения налоговых преступлений, контроль за которыми власти намерены ужесточить. Кроме того, до 1 марта 2027 года ФНС должна разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных от имени подставных лиц. Ведомству также предстоит выработать единый подход к выявлению признаков подделки счетов, фактур и налоговых деклараций. Региональным управлением МВД и управлением Министерства на транспорте по федеральным округам поручено принимать исчерпывающие меры для установления имущества проверяемых налогоплательщиков с целью последующего наложения на него ареста. Минпросвещение разработало и направило в регионы единые критерии оценки знаний по основным предметам, чтобы сделать отметки объективными. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Для учителей разработали единые правила, как оценивать типовые работы по основным предметам. В регионы также направили рекомендации по проверке диктантов, сочинений, изложений, устных ответов, лабораторных, практических работ, проектов и других заданий. Их согласовали с Федеральным институтом педагогических измерений. У офисных сотрудников появился новый термин – ржавление. Так психологи называют состояние, когда сила работать есть, но сама работа стала скучной, однообразной и потеряла смысл. В отличие от выгорания, причина не в перегрузе, а в отсутствии интереса и новых вызовов. Эксперты по когнитивно-поведенческой терапии отмечают, что исправить ситуацию могут помочь новые проекты, больше ответственности или разговор с руководителем о том, как изменить привычную рутину. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
6: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
7: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории «С» и «Е», а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.

не надо жалеть. У военных другие замашки. Человек выживает не хлебом, а страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный кровью горящей воды, как Сахим.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Господь, надежд не оправдать. На зов о помощи не дай мне отвернуться.

что в окопе рядом бравые ребята. Я счастлив тем, что жив и что дышу.

0: поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Габежина, здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Штурмовые группы «Севера» выбили пограничников ВСУ из села Озерное Ольховатского района Харьковской области. Кольцо окружения на северо-востоке сжимается. Противник отступает к центру котла, а его попытки прорваться безуспешны. Три сотрудника Белгородской детской областной клинической больницы получили благодарности президента России. Врача консультативно-диагностического центра Игоря Денисова, старшую медицинскую сестру Любовь Куденко и заведующую отделением детской поликлиники номер 2 Татьяну Третьякову глава государства отметил за заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. В Белгороде встретили участников заключительного этапа «Учителя года России-2026». На железнодорожном вокзале гостей встречали волонтеры, организаторы и городской почтальон с приветственными открытками. Всего в конкурсе участвуют 86 лучших представителей профессий со всей страны. «Мир Белогорья» будет рассказывать обо всех событиях масштабного учительского состязания. Александр Шуваев встретился с ветеранами СВО и семьями бойцов в Старом Осколе, обсудили вопросы помощи, в том числе реабилитацию и трудоустройство. Основную работу ведет местная ассоциация ветеранов СВО. Ее специалисты адресно разбирают запросы и помогают бойцам. На встрече прозвучал запрос на обучение по принципу «равный равному». Сослуживцы лучше понимают друг друга, поэтому такую модель считают самой эффективной. К работе уже привлекли психологов. Также в регионе усиливают взаимодействие Фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества и соцзащиты. Совместно они решают вопросы трудоустройства, реабилитации, профобучения и открытия собственного дела. Валентин Демидов провел выездное совещание в школе номер 46, где идет капитальный ремонт. Образовательное учреждение расположено в большом спальном микрорайоне на Харгаре, где монтажные работы завершены на 95%. Монтаж системы электроснабжения выполнен на 40%. Конструктивные решения на 50%, отделочные работы на 20%. Предстоит переустроить систему водоотведения и отопления, отремонтировать фасад и кровлю, благоустроить прилегающую территорию. Архитектурная уникальность и функциональное зонирование школы будут сохранены. Задача не просто отремонтировать здание, а создать по-настоящему удобное, современное и вдохновляющее пространство для учеников, педагогов и родителей, отметил Демидов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке федерального, областного и городского бюджетов. Завершат ремонт к 1 сентября 2027 года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителе.

0: Щедрые цены в нашем Доброцене.
1: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио «З». И нет радиостанции патриотичнее.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строки.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Есть вещи, которые не измерить никакими сводками с фронта. Это тепло в глазах бойца, который посреди грохота орудий вдруг слышит живую песню о доме. Знакомьтесь, у нас в гостях Алиса Шипилова. Она не носит форму и не держит оружие. Но ее голос сегодня тоже линия обороны. Алиса, расскажите о том, кем вы работаете.
2: Я работаю заведующей в Петропавловском сельском клубе.
1: В таком юном возрасте,
2: да,
1: уже заведующая.
2: Да.
1: Если не секрет, сколько лет вам?
2: 22.
1: Как выбрали такое направление и почему?
2: Ну, я с детства вообще связана с культурой, с творчеством. Меня воспитывали, в принципе, на музыке с самых ранних лет. В основном роковое, конечно, направление, группа «Алиса». Соответственно, как бы имя мое отсюда и было придумано. Очень маме нравилась группа. И с детства привыкла, музыка, творчество, все. И вот так вот пошло.
1: В данный момент как вы помогаете фронту?
2: Мы помогаем фронту по разным направлениям и передаем гуманитарную помощь, собираем с самых первых дней, вот с самого начала. Угу. Мы первую гуманитарку отвозили еще с моим дедушкой. У нас недалеко стояли ребята военные, мы собрали там закрутки, вода, такое самое-самое необходимое. И также творчеством помогаем, ребят поддерживаем, передаем еще с детками, делаем на мастер-классах, вот у нас в клубе, открытки, письма пишем, передаем и, соответственно, поем, выступаем.
1: Немного о творчестве.
2: Угу.
1: Что исполняете?
2: У меня есть авторские песни. Песня «Время» и «Крылья». Две песни у меня есть, именно патриотичные. Первая песня «Время», она была у меня написана за год до начала СВО, как бы основываясь на внутренних каких-то ощущениях. В этой песне рассказывается о времени, о том, что бы нам, ну, больше хотелось. То есть время там без войны, мирное, чтоб люди там дружили. Вот.
1: Как предлагаю бы ее прямо сейчас и послушать. Песня «Время».

0: Мы продолжаем наше интервью. Сегодня у нас в гостях Алиса Шипилова, творческий человек. Перед этим мы послушали песню «Время», и есть еще одна песня, которую вы написали. Расскажите о ней.
1: Это песня «Крылья». Она была написана в 23-м году, то есть уже когда мы находились в этой непростой обстановке. Она уже более лиричная, такая, о чувствах жителей, о том, как тяжело и самой земле, не только нам. Начинается со строчек «Кружат здесь птицы над полями». Это и образ всех вот этих ракет, как бы, ну, когда песню вы услышите, вы поймете, о чем она. Она как бы очень близка многим, очень она трогает и вот в сердцах вот отзывается у многих.
0: Мы ее обязательно сегодня послушаем, но сейчас я хочу, чтобы вы рассказали о том, как вы выступаете и где выступаете, и как вас принимают наши бойцы.
1: Принимают нас на ура, очень всегда рады. Ребята все очень ждут, и даже вот встречались уже по нескольку раз с ребятами. Вот кого-то видели, допустим, весной, проходит год, и мы встречаемся летом с ребятами в госпитале. И всегда все очень рады, и ждут, и поддерживают. Мы их поддерживаем, они нас поддерживают.
0: Телефончики просят,
1: конечно, не без этого.
0: Общаетесь?
1: Ну, общаемся, конечно, надо же ребят поддерживать. И передаем им там приветы, как бы им это очень важно.
0: Я предлагаю прямо сейчас передать привет нашим бойцам, есть такая возможность. И сразу же мы послушаем вашу вторую песню «Крылья».
1: Конечно, передаем привет всем нашим защитникам. Вы огромные молодцы, вам большое спасибо. Мы вас очень всех любим, ждем. И, конечно же, всем нам мирного неба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: Студия Габежина, здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Штурмовые группы «Севера» выбили пограничников ВСУ из села Озерное Хавацкого района Харьковской области. Кольцо окружения на северо-востоке сжимается. Противник отступает к центру котла, а его попытки прорваться безуспешны. Три сотрудника Белгородской детской областной клинической больницы получили благодарности президента России. Врача консультативно-диагностического центра Игоря Денисова, старшую медицинскую сестру Любовь Куденко и заведующую отделением детской поликлиники номер 2 Татьяну Третьякову, глава государства отметил за заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. В Белгороде встретили участников заключительного этапа «Учителя года России 2026». На железнодорожном вокзале гостей встречали волонтеры, организаторы и городской почтальон с приветственными открытками. Всего в конкурсе участвует 86 лучших представителей профессий со всей страны. «Мир Белогорья» будет рассказывать обо всех событиях масштабного учительского состязания. Александр Шуваев встретился с ветеранами СВО и семьями бойцов в Старом Осколе, обсудили вопросы помощи, в том числе реабилитацию и трудоустройство. Основную работу ведет местная ассоциация ветеранов СВО. Ее специалисты адресно разбирают запросы и помогают бойцам. На встрече прозвучал запрос на обучение по принципу «равный равному». Сослуживцы лучше понимают друг друга, поэтому такую модель считают самой эффективной. К работе уже привлекли психологов. Также в регионе усиливают взаимодействие Фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества и соцзащиты. Совместно они решают вопросы трудоустройства, реабилитации, профобучения и открытия собственного дела. Валентин Демидов провел выездное совещание в школе номер 46, где идет капитальный ремонт. Образовательное учреждение расположено в большом спальном микрорайоне на Харгаре, где монтажные работы завершены на 95%. Монтаж системы электроснабжения выполнен на 40%. Конструктивные решения на 50%, отделочные работы на 20%. Предстоит переустроить систему водоотведения и отопления, отремонтировать фасад и кровлю, благоустроить прилегающую территорию. Архитектурная уникальность и функциональное зонирование школы будут сохранены. Задача не просто отремонтировать здание, а создать по-настоящему удобное, современное и вдохновляющее пространство для учеников, педагогов и родителей, отметил Демидов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке федерального, областного и городского бюджетов. Завершат ремонт к 1 сентября 2027 года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Имя Победы мы встаем как один.
1: Радио Зет.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет Тринити Моторс» в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в «Тринити Моторс». Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публично открытой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден» без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
0: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Москва готова продолжать переговоры по Украине, если они направлены на поиск решения, а не на выдвижение ультиматумов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, американские представители Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер в диалоге с российской стороной не требуют невозможного и не выдвигают условий, которые Москва считает несправедливыми. При этом, по оценке Лаврова, европейские страны занимают более жесткую позицию и чаще предлагают условия, которые российская сторона считает неприемлемыми. При этом Москва, по словам Лаврова, от переговорного процесса отказываться не намерена. Россия в критически важных сферах должна прежде всего опираться на собственные разработки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по технологической политике. Такой подход нужен для долгосрочного развития экономики. Российские технологии при этом должны находить применение не только внутри страны, но и быть востребованы за рубежом. Среди направлений, где власти рассчитывают дальше развивать собственные решения, Мишустин назвал авиацию, железнодорожное машиностроение, топливно-энергетический комплекс и продовольственную безопасность. С 1 октября наличные можно будет положить через банкомат одного банка сразу на счет в другом. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. Такая операция не относится к переводам между собственными счетами, поэтому за нее могут одновременно взимать комиссию оба банка. Для пополнения установят ограничения: максимум 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч за месяц. Лимиты вводят, чтобы снизить риски легализации сомнительных наличных. Сервис будет добровольным. Каждый банк сам решит, подключаться к нему или нет. Недостаток физической активности, хронический стресс, нарушение сна и несбалансированное питание могут существенно ускорять процессы старения и сокращать период активной жизни после 50-60 лет. Об этом сообщили гериатры Минздрава. Вредные привычки и особенности образа жизни часто усиливают негативные действия друг друга. Особенно сильно на самостоятельность и качество жизни влияет малоподвижность. При дефиците движения быстрее снижается мышечная сила, ухудшается чувствительность к инсулину и возрастает риск падений. Хронический стресс и постоянный недосып также оказывают выраженное неблагоприятное воздействие на организм. Эксперты советуют по возможности отказываться хотя бы от части вредных привычек, уделять больше внимания двигательной активности, здоровому сну и полноценному питанию для сохранения здоровья в зрелом возрасте. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

Радіо З. Роботи за праве діло.

0: катятся, летят, выгоды растут подряд. Влада Авто Белогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис. Без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
7: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
8: Щедрые цены в нашем Доброцене.
9: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
10: Цены для магазинов Белгородской области.
11: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Пишет тебе Волощенко Федя из Белгорода. Я учусь во втором классе, школе номер 4. Учусь на отлично. Я сочинил для тебя стих. Ну, здравствуй, солдат, мой бессменный герой. Горжусь, смотря в небо синее. Спасибо за сон, спасибо за бой, за славное, доброе имя. Пока ты в строю и когда ты устал, даю я тебе обещание. За смелость твою и за преданность я буду здесь прославлять твое имя. Желаю скорее вернуться домой с победой.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публично открытой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Правительство поддержит сельхозпроизводителей из приграничных регионов. Белгородская, Брянская и Курская области получат дополнительные средства для повышения устойчивости сельского хозяйства и компенсации понесенного ущерба. Это позволит приграничным регионам завершить уборочную кампанию и своевременно приступить к севу озимых культур. Несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности. Правительство и дальше будет содействовать аграрию, которые многое делают для реализации задач, поставленных главой государства, подчеркнул Михаил Мишустин. Александр Шуваев сообщил о визите в регион полпреда президента России в Центральном федеральном округе. На встрече обсудили две ключевые темы. Первая – обеспечение безопасности жителей и рассмотрены дополнительные меры для усиления защиты людей и территорий. Вторая – подготовка к осенне-зимнему периоду. Также временно исполняющий обязанности губернатора и Игорь Щеголев посетили два предприятия в Старом Осколе. На кондитерской фабрике «Славянка» осмотрели производственные цеха и пообщались с коллективом. На ПКФ НК оценили выпуск огнеупорной продукции для импортозамещения в сфере стройматериалов. Главный итог визита – регион не брошен, ни один острый вопрос не остается без внимания и решения, подчеркнул Шуваев. Министр экономического развития России Максим Решетников в рамках визита в Белгородскую область посетил предприятие участника федерального проекта «Производительность труда» «Техногрупп Белгород». Компания специализируется на выпуске климатического оборудования для вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования воздуха. В 2023-м предприятие при поддержке экспертов РЦК Белгородской области реализовало пилотный проект повышения производительности. Благодаря этому удалось снизить время протекания процесса на 53% и повысить выработку на 11,9%. Рост производительности в 2024 году составил 50%, что в 10 раз выше запланированного. Сейчас реализуется инвестиционный проект строительства нового производственно-складского здания. Напомним, федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятиям, желающим принять участие, предлагаем подать заявку на портале «Производительность.рф». Белгородские спортсмены привезли золотые медали со всероссийских соревнований класса А по боксу. На ринге в Сочи встретились сильнейшие спортсмены из разных регионов страны. Первое место в весовой категории 54 килограмма занял Артем Мирошниченко из Шебекина. Тренирует спортсмена Алексей Каторжнов. Никита Чуев из Старого Оскола завоевал золото в весовой категории 57 килограммов. Спортсмена подготовил Сергей Шашков. Оба боксера выполнили норматив мастера спорта России. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Счастье кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
0: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на «Строителей».
5: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Крышка винтовая 50 штук 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов 469 рублей.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2020.

0: Радио Зе.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз, еще раз увидеть тебя. Под косыми дождями, меж каменных горных хребтов.

Странно, но не было больно. Было больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Есть вещи, которые не измерить никакими сводками с фронта. Это тепло в глазах бойца, который посреди грохота орудий вдруг слышит живую песню о доме. Знакомьтесь, у нас в гостях Алиса Шипилова. Она не носит форму и не держит оружие. Но ее голос сегодня тоже линия обороны. Алиса, расскажите о том, кем вы работаете.
2: Я работаю заведующей в Петропавловском сельском клубе.
1: В таком юном возрасте,
2: да,
1: уже заведующая. Да. Если не секрет, сколько лет вам?
2: 22.
1: Как выбрали такое направление и почему?
2: Ну, я с детства вообще связана с культурой, с творчеством. Меня воспитывали, в принципе, на музыке с самых ранних лет. В основном роковое, конечно, направление, группа «Алиса». Соответственно, как бы имя мое отсюда и было придумано. Очень маме нравилась группа. И с детства привыкла, музыка, творчество, все. И вот так вот пошло.
1: В данный момент как вы помогаете фронту?
2: Мы помогаем фронту по разным направлениям и передаем гуманитарную помощь, собираем с самых первых дней, вот с самого начала. Угу. Мы первую гуманитарку отвозили еще с моим дедушкой. У нас недалеко стояли ребята военные, мы собрали там закрутки, вода, такое самое-самое необходимое. И также творчеством помогаем, ребят поддерживаем, передаем еще с детками, делаем на мастер-классах, вот у нас в клубе, открытки, письма пишем, передаем и, соответственно, поем, выступаем.
1: Немного о творчестве.
2: Угу.
1: Что исполняете?
2: У меня есть авторские песни. Песня «Время» и «Крылья». Две песни у меня есть, именно патриотичные. Первая песня «Время», она была у меня написана за год до начала СВО, как бы основываясь на внутренних каких-то ощущениях. В этой песне рассказывается о времени, о том, что бы нам, ну, больше хотелось. То есть время там без войны, мирное, чтобы люди там дружили. Вот.
1: Предлагаю ее прямо сейчас и послушать. Песня «Время».

0: Мы продолжаем наше интервью. Сегодня у нас в гостях Алиса Шипилова, творческий человек. Перед этим мы послушали песню «Время», и есть еще одна песня, которую вы написали. Расскажите о ней.
1: Это песня «Крылья». Она была написана в 23-м году, то есть уже когда мы находились в этой непростой обстановке. Она уже более лиричная, такая о чувствах жителей, о том, как тяжело и самой земле, не только нам. Начинается со строчек «Кружат здесь птицы над полями». Это и образ всех вот этих ракет, как бы, ну, когда песню вы услышите, вы поймете, о чем она. Она как бы очень близка многим, очень она трогает и вот в сердцах вот отзывается у многих.
0: Мы ее обязательно сегодня послушаем, но сейчас я хочу, чтобы вы рассказали о том, как вы выступаете и где выступаете, и как вас принимают наши бойцы.
1: Принимают нас на ура, очень всегда рады. Ребята все очень ждут, и даже вот встречались уже по нескольку раз с ребятами. Вот кого-то видели, допустим, весной, проходит год, и мы встречаемся летом с ребятами в госпитале. И всегда все очень рады, и ждут, и поддерживают. Мы их поддерживаем, они нас поддерживают.
0: Телефончики просят,
1: конечно, не без этого.
0: Общаетесь?
1: Ну, общаемся, конечно, надо же ребят поддерживать. И передаем им там приветы, как бы им это очень важно.
0: Я предлагаю прямо сейчас передать привет нашим бойцам, есть такая возможность. И сразу же мы послушаем вашу вторую песню «Крылья».
1: Конечно, передаем привет всем нашим защитникам. Вы огромные молодцы, вам большое спасибо. Мы вас очень всех любим, ждем. И, конечно же, всем нам мирного неба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Москва готова продолжать переговоры по Украине, если они направлены на поиск решения, а не на выдвижение ультиматумов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, американские представители Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер в диалоге с российской стороной не требуют невозможного и не выдвигают условий, которые Москва считает несправедливыми. При этом, по оценке Лаврова, европейские страны занимают более жесткую позицию и чаще предлагают условия, которые российская сторона считает неприемлемыми. При этом Москва, по словам Лаврова, от переговорного процесса отказываться не намерена. Россия в критически важных сферах должна прежде всего опираться на собственные разработки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по технологической политике. Такой подход нужен для долгосрочного развития экономики. Российские технологии при этом должны находить применение не только внутри страны, но и быть востребованы за рубежом. Среди направлений, где власти рассчитывают дальше развивать собственные решения, Мишустин назвал авиацию, железнодорожное машиностроение, топливно-энергетический комплекс и продовольственную безопасность. С 1 октября наличные можно будет положить через банкомат одного банка сразу на счет в другом. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. Такая операция не относится к переводам между собственными счетами, поэтому за нее могут одновременно взимать комиссию оба банка. Для пополнения установят ограничение – максимум 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч за месяц. Лимиты вводят, чтобы снизить риски легализации сомнительных наличных. Сервис будет добровольным. Каждый банк сам решит, подключаться к нему или нет. Недостаток физической активности, хронический стресс, нарушение сна и несбалансированное питание могут существенно ускорять процессы старения и сокращать период активной жизни после 50-60 лет. Об этом сообщили гериатры Минздрава. Вредные привычки и особенности образа жизни часто усиливают негативные действия друг друга. Особенно сильно на самостоятельность и качество жизни влияет малоподвижность. При дефиците движения быстрее снижается мышечная сила, ухудшается чувствительность к инсулину и возрастает риск падений. Хронический стресс и постоянный недосып также оказывают выраженное неблагоприятное воздействие на организм. Эксперты советуют по возможности отказываться хотя бы от части вредных привычек, уделять больше внимания двигательной активности, здоровому сну и полноценному питанию для сохранения здоровья в зрелом возрасте. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
5: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 сентября, в нашем регионе ясно без осадков. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: адресу Русь.
1: Фронтовая полоса с Геннадием Алёхиным.
2: Геннадий Сергеевич, давайте поговорим о вооружении наших войск. Сначала противодроновом, противовоздушном. Панцирь СМД – это новый усовершенствованный комплекс, укомплектованный мини-ракетами для борьбы с беспилотниками.
3: Панцирь – это зенитно-ракетный пушечный комплекс, по мнению авторитетных наших специалистов ПВО, показал очень высокую эффективность в зоне специальной военной операции. И в течение этих 4 лет он постоянно усовершенствовался и модернизировался. Сначала «Панцирь С-1», «Панцирь С-2», сейчас комплекс модернизированный и усовершенствованный «Панцирь СМД». Он уже активно используется на участках фронта, в том числе нашего Харьковского направления. В чем там особенность? Если раньше комплекс «Панцирь» в основном выполнял задачи по уничтожению как авиации, крупных дронов противника, ударных усовершенствованных дронов дальнего радиуса действия, перехвате всевозможных ракет, особенно иностранного производства, те же «Штормы» и те же «Атакамсы» и так называемое «Чудо-оружие» — это «Фламинго». Сейчас комплекс «Панциря» входят так называемые, его уже в войсках прозвали «Гвоздь». Это такой комплекс, который состоит, во-первых, это зона поражения, скажем так, ближнего малого неба. Там это такие мелкокалиберные ракеты, мини-ракеты, как мы их называем. Есть штатные ракеты, установленные на этом комплексе, а есть мини, которые там могут достигать до 48 штук.
2: Это если полностью снять все штатные ракеты и укомплектовать мини-ракетами.
3: Он может он также выполнять боевые задачи одновременно.
2: Комбинированным
3: способом. Это уже было доказано при отражении крупных воздушных, ну, скажем так, роевых атак беспилотников на территории Курской области и на территории Белгородской области.
2: Эти мини-ракеты рассчитаны на уничтожение беспилотников меньшего калибра, чем, например, большой ударный беспилотник.
3: Да, меньшего калибра ФПВ-дроны, ударные разведывательные дроны, которые противник постоянно усовершенствует. Ну, допустим, для этой системы «Гвоздь» уже, я не скажу, что там не составляет никакого труда, но они уже научились эффективно сбивать вот эту пресловутую «Бабу-Ягу». «Баба-Яга» — это совершенная машина. Тут надо отметить, что она усовершенствована, она постоянно сейчас в поле зрения наших огневых средств. Поэтому «Панцирь» уже эффективно уничтожает эти цели. Но кроме наших установок «Панцирь» у нас еще действуют другие противодронные системы уничтожения. Ну, к примеру, сейчас на линии боевого соприкосновения активно действуют, особенно не только на линии боевого, но имеется в виду участки приграничья. Это мобильные огневые группы. Там уже работают свои системы. Во-первых, это системы обнаружения, системы радиоэлектронной борьбы, усовершенствованные, допустим, обыкновенное стрелковое оружие. Ну, это, допустим, пулемет Калашникова, который раньше находился постоянно на вооружении еще в советской и вот в российской армии. Кроме того, расчеты и экипажи мобильных огневых групп после тщательных испытаний и проверки на полигонах, они получили, скажем так, в свое распоряжение своеобразные приспособления, назовем это так, потому что тактико-технические характеристики пока еще держатся в секрете. Автоматического обнаружения они могут работать в автоматическом режиме, обнаружение дронов противника, где они находятся, на какой высоте. То есть это позволяет бойцам и экипажам мобильных огневых групп не только вовремя обнаружить этот дрон, занять позицию, ну, скажем так, условно, спрятаться, дать какие-то определенные целеуказания и ориентиры другим огневым группам и средствам поражения вот этих всех ударных разведывательных дронов и уже выполнять самостоятельно боевые задачи. Тут в чем еще особенность? Противник противник сейчас применяет все виды беспилотников различных типов. Но, как показала практика, сейчас в основном сначала запускаются разведывательные дроны, которые обнаруживают те или иные объекты, ну там автомобили, перемещение техники, пункт временной дислокации наш, или, допустим, огневую позицию наших комплексов ПВО, потому что они охотятся за нашими панцирями постоянно. Это одна из их главных приоритетных задач. И потом уже идут дроны, ударные дроны. И тут большая, конечно, работа наших операторов. Наши пункты управления операторов, которые работают в тесном взаимодействии с другими подразделениями по уничтожению, потому что это комплексное. Понимаете, чтобы уничтожить один дрон, там, 10 дронов, рой дронов, или, как обычно, за дронами сразу они запускают, это тоже один из способов применения тактики противника, те же ракеты, те же умные бомбы. Все зависит от взаимодействия в первую очередь, потому что все решает человек. Поэтому мобильные огневые группы, экипажи ПВО и наши артиллерийские расчеты, когда есть плотное, четкое, эффективное взаимодействие, то здесь у каждого есть сразу конкретная своя задача. Взять на сопровождение, взять на уничтожение, пропустить. Да, есть такое понятие сейчас, это, кстати, обратили внимание и наши жители при поступлении сигнала «Опасность применения БПЛА», которые звучат регулярно в течение всего светового дня и ночью. Не слышно никаких взрывов в небе. Это называется пролет сквозняком. Сквозняком пошли, минуя Белгородскую область, в сторону Курской и других регионов Центрального федерального округа. Это не говорит о том, что мы пропустили эти ракеты. Нет. Просто, опять же, у каждого есть свой маневр, свой сектор обнаружения, сектор обстрела, сектор сопровождения, уничтожения. Если мы не уничтожили вот эти дроны ударные или те же ракеты, которые идут сквозняком в сторону других регионов, это не означает, что их уже мы их, образно говоря, прошляпили, пропустили. Это говорит о том, что другие средства ПВО уже готовы встретить их непосредственно при обнаружении, которое уже заранее было обнаружение, и уже они готовы встретить противника по полной программе и их уничтожить. Это тоже своеобразная тактика.
2: Геннадий Тимофеевич, еще о воздухе, но только уже в плане наступления, нанесения ударов. Изделие С-8000, так называемая бандероль, нечто среднее между ракетой и беспилотником. Давайте подробнее об этом поговорим, почему его так проблемно перехватить противнику.
3: Дело в том, что бандероль – это фактически крылатая ракета, которая запускается с наших тяжелых ударных дронов дальнего действия. Ну, сейчас у нас у всех на устах это молния, ланцеты, Геран-4, Геран-5. Бандероль – это уже эффект на завершающем этапе. Запускается какой-то мощный дрон, а уже бандероли, ну это как, я не скажу, что это сброс идет какой-то, нет. Просто бандероль фактически выступает. Это тот же дрон, но его уже сейчас называют как крылатая ракета, потому что по всем параметрам и техническим характеристикам он фактически выступает как крылатая ракета. Там в зависимости идет радиус поражения, боевая часть, вес боевой части, чем она оснащена. Это все уже такие детали, которые, в общем-то, тоже пока не разглашаются. Но эффект бандероли в том, что она способна также поражать все значимые цели противника на земле. Это очень важно и по цене вопроса, это важно по способу применения, это важно по быстроте, по занятию огневых позиций, по запуску и так далее и тому подобное. Пока много идет разговоров о бандероле. Но, насколько я знаю и осведомлен, бандероли уже активно применяются на самых ключевых участках фронта.
2: Летят достаточно низко, поэтому сложны для обнаружения.
3: Это рельеф местности, а у нас, взять нашу Харьковскую область, это сплошные овраги, леса, водоемы, такая местность, не сплошные поля зеркальные, а действительно сложно пересеченная местность. Поэтому бандероли летят, правильно вы сказали, на низкой высоте. Это затрудняет их поиск со стороны ПВО противника и со стороны их вот этих всех огневых расчетов и дроноводов противника.
2: Ну и немало. Малая боевая часть, около 150 килограмм.
3: Боевая часть 150 килограмм позволяет уничтожать крупные узлы обороны противника. Есть же опорный пункт. можно уничтожать обыкновенным ударным дроном. Есть район обороны, это вот взвод рота, а есть узел обороны, это уже в масштабе полка дивизии. Там, где располагаются и командные пункты, наблюдательные пункты, боевая техника и так далее. И удар, допустим, одной-двумя такими ракетами «Бандероль» вполне позволяет уничтожить вот такие крупные узлы обороны. Я вам больше скажу. За минувшие дни наши нанесли довольно точечные, эффективные удары по командным пунктам корпусного значения. Корпус – это выше бригады. Это минимум две бригады в районе Лозовой. И по командному пункту бригады в районе Шопина. Не путать с белгородским Шопина. Есть Шопина и в Харьковской области. Был нанесен действительно очень прицельный, эффективный удар. Это были вынуждены признать даже украинцы, потому что там было, ну, скажем так, 200-х со стороны офицеров старшего звена. А офицеры старшего звена обычно находятся на командных пунктах не ротного батальонного уровня, а минимум бригадного и корпусного. Я думаю, что там использовались эффективно и бандероли. Во всяком случае, такая информация есть. Поэтому тут надо отметить еще очень важную деталь, говоря о наращивании усилий в воздухе. И противник, и наша сторона постоянно совершенствуют и модернизируют именно различные типы беспилотных летательных аппаратов. А фактически, как показала практика нынешних боевых действий, вот уже в 26-м году, наши ударные беспилотники дальнего радиуса действия фактически выполняют роль баллистических крылатых ракет.
1: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет Тринити Моторс» в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в «Тринити Моторс». Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Правительство поддержит сельхозпроизводителя из приграничных регионов. Белгородская, Брянская и Курская области получат дополнительные средства для повышения устойчивости сельского хозяйства и компенсации понесенного ущерба. Это позволит приграничным регионам завершить уборочную кампанию и своевременно приступить к севу озимых культур. Несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности. Правительство и дальше будет содействовать аграрию, которые многое делают для реализации задач, поставленных главой государства, подчеркнул Михаил Мишустин. Александр Шуваев сообщил о визите в регион полпреда президента России в Центральном федеральном округе. На встрече обсудили две ключевые темы. Первая – обеспечение безопасности жителей и рассмотрены дополнительные меры для усиления защиты людей и территорий. Вторая – подготовка к осенне-зимнему периоду. Также временно исполняющий обязанности губернатора и Игорь Щеголев посетили два предприятия в Старом Осколе. На кондитерской фабрике «Славянка» осмотрели производственные цеха и пообщались с коллективом. На ПКФ НК оценили выпуск огнеупорной продукции для импортозамещения в сфере стройматериалов. Главный итог визита – регион не брошен, ни один острый вопрос не остается без внимания и решения, подчеркнул Шуваев. Министр экономического развития России Максим Решетников в рамках визита в Белгородскую область посетил предприятие участника федерального проекта «Производительность труда» «Техногрупп Белгород». Компания специализируется на выпуске климатического оборудования для вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования воздуха. В 2023-м предприятие при поддержке экспертов РЦК Белгородской области реализовало пилотный проект повышения производительности. Благодаря этому удалось снизить время протекания процесса на 53% и повысить выработку на 11,9%. Рост производительности в 2024 году составил 50%, что в 10 раз выше запланированного. Сейчас реализуется инвестиционный проект строительства нового производственно-складского здания. Напомним, федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятиям, желающим принять участие, предлагаем подать заявку на портале «Производительность.рф». Белгородские спортсмены привезли золотые медали со всероссийских соревнований класса А по боксу. На ринге в Сочи встретились сильнейшие спортсмены из разных регионов страны. Первое место в весовой категории 54 килограмма занял Артем Мирошниченко из Шебекина. Тренирует спортсмена Алексей Каторжнов. Никита Чуев из Старого Оскола завоевал золото в весовой категории 57 килограммов. Спортсмена подготовил Сергей Шашков. Оба боксера выполнили норматив мастера спорта России. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу, дами

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Привет, пап. Желаю тебе много счастья, любви. Никогда не унывай и всегда верь в себя. И всегда верь в победу. Я тебя очень жду, очень люблю. Приходи обратно домой. Дорогой Захар, ты говорил то, что ты вернешься. Выполни свое обещание.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.
2: Песни нашей победы.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: твоя сила, брат. Оставайся собой. Делай все красиво.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алёхиным.
1: Геннадий Сергеевич, давайте поговорим о вооружении наших войск. Сначала противодроновом, противовоздушном. Панцирь СМД – это новый усовершенствованный комплекс, укомплектованный мини-ракетами для борьбы с беспилотниками.
2: Панцирь – это зенитно-ракетный пушечный комплекс, по мнению авторитетных наших специалистов ПВО, показал очень высокую эффективность в зоне специальной военной операции. И в течение этих 4 лет он постоянно усовершенствовался и модернизировался. Сначала «Панцирь С-1», «Панцирь С-2», сейчас комплекс модернизированный и усовершенствованный «Панцирь СМД». Он уже активно используется на участках фронта, в том числе нашего харьковского направления. В чем там особенность? Если раньше комплекс «Панцирь» в основном выполнял задачи по уничтожению как авиации, крупных дронов противника, ударных усовершенствованных дронов дальнего радиуса действия, перехвате всевозможных ракет, особенно иностранного производства, те же «Штормы» и те же «Атакамсы» и так называемое «Чудо-оружие» — это «Фламинго». Сейчас в комплекс «Панциря» входят так называемые, его уже в войсках прозвали «Гвоздь». Это такой комплекс, который состоит, во-первых, это зона поражения, скажем так, ближнего малого неба. Там это такие мелкокалиберные ракеты, мини-ракеты, как мы их называем. Есть штатные ракеты, установленные на этом комплексе, а есть мини, которые там могут достигать до 48 штук.
1: Это если полностью снять все штатные ракеты и укомплектовать мини-ракетами.
2: Он может он также выполнять боевые задачи одновременно.
1: Комбинированным
2: способом. Это уже было доказано при отражении крупных воздушных, ну, скажем так, роевых атак беспилотников на территории Курской области и на территории Белгородской области.
1: Эти мини-ракеты рассчитаны на уничтожение беспилотников меньшего калибра, чем, например, большой.
2: Да, меньшего калибра ФПВ-дроны, ударные разведывательные дроны, которые противник постоянно усовершенствует. Ну, допустим, для этой системы «Гвоздь» уже, я не скажу, что там не составляет никакого труда, но они уже научились эффективно сбивать вот эту пресловутую «Бабу-Ягу». «Баба-Яга» — это совершенная машина. Тут надо отметить, что она усовершенствована, она постоянно сейчас в поле зрения наших огневых средств. Поэтому «Панцирь» уже эффективно уничтожает эти цели. Но кроме наших установок «Панцирь» у нас еще действуют другие противодронные системы уничтожения. Ну, к примеру, сейчас на линии боевого соприкосновения активно действуют, особенно не только на линии боевого, но имеется в виду участки приграничья. Это мобильные огневые группы. Там уже работают свои системы. Во-первых, это системы обнаружения, системы радиоэлектронной борьбы, усовершенствованные, допустим, обыкновенное стрелковое оружие. Ну, это, допустим, пулемет Калашникова, который раньше находился постоянно на вооружении еще в советской и вот в российской армии. Кроме того, расчеты и экипажи мобильных огневых групп после тщательных испытаний и проверки на полигонах, они получили, скажем так, в свое распоряжение своеобразные приспособления, назовем это так, потому что тактико-технические характеристики пока еще держатся в секрете. Автоматического обнаружения они могут работать в автоматическом режиме, обнаружение дронов противника. Где они находятся, на какой высоте? То есть это позволяет бойцам и экипажам мобильных огневых групп не только вовремя обнаружить этот дрон, занять позицию, ну, скажем так, условно, спрятаться, дать какие-то определенные целеуказания и ориентиры другим огневым группам и средствам поражения вот этих всех ударных разведывательных дронов и уже выполнять самостоятельно боевые задачи. Тут в чем еще особенность? Противник сейчас применяет все виды беспилотников различных типов. Но, как показала практика, сейчас в основном сначала запускаются разведывательные дроны, которые обнаруживают те или иные объекты. ну, там, автомобили, перемещение техники, пункт временной дислокации наш, или, допустим, огневую позицию наших комплексов ПВО, потому что они охотятся за нашими панцирями постоянно. Это одна из их главных приоритетных задач. И потом уже идут дроны, ударные дроны. И тут большая, конечно, работа наших операторов. Наши пункты управления операторов, которые работают в тесном взаимодействии с другими подразделениями по уничтожению, потому что это комплексное. Понимаете, чтобы уничтожить один дрон, там, 10 дронов, рой дронов, или, как обычно, за дронами сразу они запускают, это тоже один из способов применения тактики противника, те же ракеты, те же умные бомбы. Все зависит от взаимодействия в первую очередь, потому что все решает человек. Поэтому мобильные огневые группы, экипажи ПВО и наши артиллерийские расчеты, когда есть плотное, четкое, эффективное взаимодействие, то здесь у каждого есть сразу конкретная своя задача. Взять на сопровождение, взять на уничтожение, пропустить. Да, есть такое понятие сейчас, это, кстати, обратили внимание и наши жители, при поступлении сигнала «опасность применения БПЛА», которые звучат регулярно в течение всего светового дня и ночью, не слышно никаких взрывов в небе. Это называется пролет сквозняком. Сквозняком пошли, минуя Белгородскую область, в сторону Курской и других регионов Центрального федерального округа. Это не говорит о том, что мы пропустили эти ракеты. Нет. Просто, опять же, у каждого есть свой маневр, свой сектор обнаружения, сектор обстрела, сектор сопровождения, уничтожения. Если мы не уничтожили вот эти дроны ударные или те же ракеты, которые идут сквозняком в сторону других регионов, это не означает, что их уже мы их, образно говоря, прошляпили, пропустили. Это говорит о том, что другие средства ПВО уже готовы встретить их непосредственно при обнаружении, которое уже заранее было обнаружение, и уже они готовы встретить противника по полной программе и их уничтожить. Это тоже своеобразная тактика.
1: Геннадий Тимофеевич, еще о воздухе, но только уже в плане наступления, нанесения ударов. Изделие С-8000, так называемая бандероль, нечто среднее между ракетой и беспилотником. Давайте подробнее об этом поговорим, почему его так проблемно перехватить противнику.
2: Дело в том, что бандероль – это фактически крылатая ракета, которая запускается с наших тяжелых ударных дронов дальнего действия. Ну, сейчас у нас у всех на устах это молния, ланцеты, Геран-4, Геран-5. Бандероль – это уже эффект на завершающем этапе. Запускается какой-то мощный дрон, а уже бандероли, ну это как, я не скажу, что это сброс идет какой-то, нет. Просто бандероль фактически выступает. Это тот же дрон, но его уже сейчас называют как крылатая ракета, потому что по всем параметрам и техническим характеристикам он фактически выступает как крылатая ракета. Там в зависимости идет радиус поражения, боевая часть, вес боевой части, чем она оснащена. Это все уже такие детали, которые, в общем-то, тоже пока не разглашаются. Но эффект бандероли в том, что она способна также поражать все значимые цели противника на земле. Это очень важно и по цене вопроса, это важно по способу применения, это важно по быстроте, по занятию огневых позиций, по запуску и так далее и тому подобное. Пока много идет разговоров о бандероли. Но, насколько я знаю и осведомлен, бандероли уже активно применяются на самых ключевых участках фронта.
1: Летят достаточно низко, поэтому сложны для обнаружения.
2: Это рельеф местности, а у нас, взять нашу Харьковскую область, это сплошные овраги, леса, водоемы, такая местность, не сплошные поля зеркальные, а действительно сложно пересеченная местность. Поэтому бандероли летят, правильно вы сказали, на низкой высоте. Это затрудняет их поиск со стороны ПВО противника и со стороны их вот этих всех огневых расчетов и дроноводов противника.
1: Ну и немалая боевая часть, около 150 килограмм.
2: Боевая часть 150 килограмм позволяет уничтожать крупные узлы обороны противника. Есть же опорный пункт. можно уничтожать обыкновенным ударным дроном. Есть район обороны, это вот взвод рота, а есть узел обороны, это уже в масштабе полка дивизии. Там, где располагаются и командные пункты, наблюдательные пункты, боевая техника и так далее. И удар, допустим, одной-двумя такими ракетами «Бандероль» вполне позволяет уничтожить вот такие крупные узлы обороны. Я вам больше скажу. За минувшие дни наши нанесли довольно точечные, эффективные удары по командным пунктам корпусного значения. Корпус – это выше бригады. Это минимум две бригады в районе Лозовой. И по командному пункту бригады в районе Шопина. Не путать с белгородским Шопина. Есть Шопина и в Харьковской области. Был нанесен действительно очень прицельный, эффективный удар. Это были вынуждены признать даже украинцы, потому что там было, ну, скажем так, 200-х со стороны офицеров старшего звена. А офицеры старшего звена обычно находятся на командных пунктах не ротного батальонного уровня, а минимум бригадного и корпусного. Я думаю, что там использовались эффективно и бандероли. Во всяком случае, такая информация есть. Поэтому тут надо отметить еще очень важную деталь, говоря о наращивании усилий в воздухе. И противник, и наша сторона постоянно совершенствуют и модернизируют именно различные типы беспилотных летательных аппаратов. А фактически, как показала практика нынешних боевых действий, вот уже в 26-м году наши ударные беспилотники дальнего радиуса действия фактически выполняют роль баллистических крылатых ракет.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алёхиным.
3: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и

0: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
2: «Радио Z». We'll be right back.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 сентября, в нашем регионе ясно без осадков. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки. Фронтовых одиночек.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

каждую весну проходит парад. Мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя, и обязан свой транспорт домой довести. А мне тесно в строю.

и принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай.

0: Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Ты моей никогда не

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Когда скучает женщина у темного окна, и нету слез

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли

тебе журавли, что строятся полком и тоже на парад.

0: ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. Он к тебе опоздал только поводом, вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы про...

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.